ашки эя та та та фна хаг эя ди чиди ви кеджи дез ашин бэлэл голо эя аку эя ди де монкс эя дисне э эя ди аджи бэхит ашин бэна хага эта теле го аджи ацта тэна хален гонта атэ чако хот абэлхан

Diego, ааж ятит итон тахтхинипнин ааж тот сэнеги санго ият татичи тот адолай йотас кон и ааж дипнин санго ият тахтис санго итис чинде ия па таханна